0: у главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

10. Пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19. Пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15. Пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телеграмма службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5,5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, и ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга-лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. В четверг, 17 сентября, в Черкеске ночью плюс 15 градусов, днем не сильно выше, плюс 18, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыйма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы,

жерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон – шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаево-Черкесске, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 вопросов. Одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Также предусмотрены выявление, предотвращение, распространение и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. На заседании были приняты изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. В ходе встречи обсудили вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Строительство новых школ, поддержку педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями. К примеру, в Малокарачаевском районе, где после обращения педагога совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу. Коллектив Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кимал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомним, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: «Единая Россия». Партия, которая создает будущее нашей страны. Школы и детские сады, поликлиники и дома культуры. Парки и спортивные комплексы, дороги и сельская инфраструктура. За 5 лет в Карачаево-Черкесии построили и отремонтировали более 650 социальных объектов. «Единая Россия». Создаем будущее вместе. Номер 1 в избирательном бюллетене.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Преградной 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 вопросов. Одобрен перечень опасных инвазивных растений. Документ направлен на защиту биоразнообразия и экосистемы. Также предусмотрены выявление, предотвращение, распространение и уничтожение таких растений на землях сельхозназначения и особо охраняемых природных территориях. На заседании были приняты изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы Салтан Узденов встретился с педагогами Черкесска. В ходе встречи обсудили вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Строительство новых школ, поддержку педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимаются педагогами и жителями. К примеру, в Малокарачаевском районе, где после обращения педагога совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу. Коллектив Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого на передовой. Министр Кимал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и их семей. Напомним, вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Точки 5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. В четверг, 17 сентября, в Черкеске ночью плюс 15 градусов, днем не сильно выше, плюс 18, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 19, пасмурно, дождь, туман. В Домбае плюс 10 ночью, днем плюс 14, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В ходе визита в Карачаево-Черкесию полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка провел совещание по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Отдельное внимание уделили исполнению поручений президента России Владимира Путина по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, а также их вовлечению в созидательные процессы. Как подчеркнул полпред, доказав способность брать на себя ответственность в самых сложных условиях, участники СВО обладают уникальным управленческим опытом и пониманием реальной потребности общества. Их энергия и патриотизм способны стать мощным драйвером позитивных преобразований в экономике и социальной сфере.

рядовую. Собрали влажные салфетки, чай, кофе, домашние соленья и сухари. Также вложили в посылки трогательные детские поделки, сделанные ребятами в лагере «Лесной». Помощь собрана в рамках работы Единого республиканского штаба, поддержки военнослужащих и их семей, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии. Волонтеры инициативной группы «Сухие супы» в «Встанем за наших» из станицы Зеленчукской на постоянной основе готовят сухие супы, каши и другие продукты для участников специальной военной операции. С 2023 года они подготовили и отправили в зону спецоперации более 182 тысяч порций сухих супов. Волонтеры сушат и перерабатывают овощи, мясо, другие продукты, после чего фасуют готовую продукцию и формируют посылки для военнослужащих. В ассортименте харчо, рассольник, щи, гречневые картофельные супы, а также картофель и лапша по-домашнему, каши, сухари, пастила и сладости. Для приготовления смесь достаточно залить кипятком. В коробки также вкладывают детские рисунки и письма. Сейчас волонтеры готовят по запросу бойцов большую партию каш. Инициативная группа «Сухие супы. Встанем за наших» была создана жительницей станицы Зеленчукской Светланой Бутенко в начале специальной военной операции. В ее состав вошли педагоги, медики, предприниматели, сотрудники органов местного самоуправления и члены их семей. В Ногайском муниципальном районе семьям Ахмата Рашидовича Кувандыкова, Арсена Агалиевича Сыртыланова и Беслана Ателловича Канглиева переданы ордена мужества, присвоенные нашим героям посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Государственные награды семьям вручили заместитель главы администрации Ногайского района Алисан Глибаев и военный комиссар Адыгехабльского и Ногайского районов Эльбрус Артабаев. Добавим, что семьи погибших участников специальной военной операции находятся на сопровождении Фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы сопровождают семьи, оказывают содействие в получении предусмотренных мер поддержки, помогают в решении социальных вопросов. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: В основе работы партии «Единая Россия» инициативы миллионов граждан. Вместе мы преодолеваем трудности, достигаем целей и пишем историю нашей Родины. И мы сделаем все, чтобы оправдать ваше доверие. «Единая Россия». Есть результат. Есть план. Есть будущее. Номер один в избирательном бюллетене.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Глава Дагестана Федор Щукин вручил почетный знак Республике Дагестан за милосердие и благодеяние заслуженной артистке России, народной артистке Дагестана Жасмин. Эта награда – символ искренней признательности тем, кто бескорыстно творит добро, сохраняя традиции милосердия, отметил Щукин. Певица и ее супруг направили 500 миллионов рублей на поддержку жителей Дагестана, пострадавших от стихии, и на восстановление социальной инфраструктуры региона. Кроме того, благодаря их поддержке построена часть домов в поселке Мамед-Кала Дербентского района, а также дан старт проекту по обеспечению населения чистой питьевой водой. Ингушетия. В городе Карабулаки и селе Нижние Очалуки Малгобекского района Ингушетии построят новые физкультурно-оздоровительные комплексы. В 2027-2028 годах здесь появятся полноценные спортивные центры с бассейнами и залами для бокса, борьбы и дзюдо. Сегодня в регионе действуют 417 спортивных объектов, в том числе 32 фока, 119 спортивных залов, 30 футбольных полей и 150 спортивных площадок. Более 58% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии в текущем году запланировано обновление порядка 35 километров водопроводных сетей в рамках комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры. Реконструкция и строительство объектов водоснабжения ведутся по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Напомним, что в прошлом году по данному федеральному проекту в республике уже было модернизировано 84 километра водопроводных сетей. Системная работа последних лет позволила обновить существующие инженерные коммуникации и повысить надежность всей коммунальной системы Кабардино-Балкарии. Карачаево-Черкесия. Полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка с рабочим визитом посетил Карачаево-Черкесию. Состоялась рабочая встреча с главой региона Рашидом Тимрезовым. Полпред вручил награды труженикам разных сфер и провел совещание, посвященное результатам социально-экономического развития региона и планам на предстоящий период. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников спецопераций и их семей и вовлечению ветеранов в созидательные процессы. Северная Осетия. Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль аутентичного кино «Алания». Зрителям показали больше 80 картин, включая 8 российских и 9 мировых премьер. В международном полнометражном конкурсе победил фильм «На расстоянии памяти» совместного производства Ирана, Норвегии и Италии. Среди короткометражек первое место у французской ленты «Девушка в поисках хижины в снегах» режиссера Фан Монтан. При зрительских симпатий получила российская картина «Виктор будет жить» Алексея Демченко. В конкурсе Северного Кавказа лучшим стал фильм «В горах он» Саида Талгурова. Ставропольский край. Ежегодный фестиваль этнической музыки «Песни ветра» вновь пройдет на татарском городище 3 октября. Насыщенная программа продолжит знакомить гостей с разнообразием народных традиций и авторскими музыкальными интерпретациями. Любителей рукоделия и ремесел порадуют многочисленные мастер-классы по изготовлению и росписи керамических изделий, предметов из дерева и ткани. А для увлеченных историей организуют мастер-классы по традиционным для региона казачьим боевым практикам, владению шашкой и арапником. Чечня. 65 спортсменов из России, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов приняли участие в 34-й многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа», завершившейся в Грозном. Участники преодолели 933 километра за 7 этапов. Велогонка стартовала в Республике Адыгея и прошла по территориям Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарии. А завершающий этап состоялся в Грозном. Торжественная церемония награждения победителей и призеров прошла в Грозном. Победителем генерального зачета стал Михаил Фокин, представляющий команду «Мангазея Московский спорт». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Я Анна Гончарова. Приветствую всех здесь, в нашей замечательной компании. Новый выпуск радиопередачи из совместного цикла с участием представителей госавтоинспекции объявляется открытым. Новый эфир – это всегда новая тема в сфере безопасности дорожного движения. У нас сегодня такая сезонная программа, друзья. Наступила осень, погода меняется стремительно. Ну и, конечно, дорожная обстановка вместе с ней. Осень, как всегда, это осадки, дожди, туман, заморозки, слякоть. Впереди снег, гололед, ну и другие погодные условия, в том числе, которые осложняют вождение. Поэтому мы сегодня будем напоминать участникам дорожного движения, в первую очередь автовладельцам, как следует подготовить ваш автомобиль, какие навыки вспомнить, ну, а также какие-то приемы безопасного вождения, ну, при разных погодных ситуациях, в туман, в дождь, в гололед и так далее. Будем напоминать. Друзья, полезная, крайне полезная каждому водителю программа. Я уверена, что, безусловно, люди со стажем обладают уже определенными навыками, но лишнее напоминание не повредит. Ну, а молодым водителям сам Бог велел, конечно же, перестать устраиваться, готовиться к осенней манере вождения. Впереди, тем более, зима, а там еще сложнее будет в дорожных условиях. Наша главная цель – обеспечение безопасности, чтобы каждый участник дорожного движения максимально прилагал усилия, был ответственным, соблюдал правила. Ну и, конечно же, это тоже очень-очень немаловажно. Из этих небольших, казалось бы, вещей складывается вообще общая картина аварийности на дорогах и нашей республики, и страны в целом. Друзья, перед тем, как я представлю гостя, напомню, что у вас есть возможность задавать вопросы, интересоваться, комментировать, высказывать свое мнение. Мы всегда рады. Ждем ваше обращение на нашей странице ВКонтакте, на странице радиостанции КЧРФМ. Так и вбиваем ВКонтакте, КЧРФМ, пишем в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Кстати, запись этой и других радиопередач с участием наших представителей госавтоинспекции и других гостей размещается на нашей стене ВКонтакте. Можно в любое время переслушать нашу радиопередачу. Друзья, давайте знакомиться. Гостья нашей эфирной студии, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Черкесску, майор полиции Елена Галустян. Здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте.
0: Добро пожаловать. Ну что, итак, ну вот сегодня в день эфира у нас на улице дождь, да? Пешеходы задумываются о том, во что переодеться, да? Но, может быть, переобуться уже пора. Ну и автовладельцам тоже следует какие-то моменты вспомнить. Елена, вам слово, да, на что обращаем внимание при смене сезона?
1: Ну, наступление осени, оно приносит, конечно, изменения, да, в погоде, влияют как на эксплуатацию транспортных средств, так и вообще в принципе. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также сохранить автомобиль в хорошем техническом состоянии, необходимо не забывать основные моменты подготовки, да, к сезону. А осень, она, да, у нас такая нестабильная погода, перепады температур, осадки, влажная погода, грязные дороги создают дополнительную нагрузку на узлы и агрегаты автомобиля. Это повышает риск износа и выхода из строя различных систем, таких как электрооборудование, подвеска, система освещения и другие элементы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание помогают минимизировать возможные поломки и обеспечивают безопасное передвижение в любых дорожных условиях. То есть любой автомобилист должен понимать, какая ответственность лежит на нем, то есть смена резины.
0: И это только самое минимальное.
1: Минимальное, да. Угу.
0: Хорошо, давайте поэтапно будем напоминать, да, что нужно делать, на что обратить внимание и как подготовить, ну, давайте, наверное, автомобиль. С автомобиля, да, все начинается. Мы все знаем, что по правилам дорожного движения запрещается выезжать с неисправной тормозной системой, рулевым управлением, если неисправны приборы освещения, там еще целый ряд пунктов. А что надо проверить, да, перед выездом на осеннюю дорогу? Ну и вообще, вот сезон поменялся, да, уже середина сентября. На что надо обратить внимание? Вы сказали, вот
1: основные,
0: регулярная, да,
1: да,
0: диагностика. Вот, что самое важное?
1: Этапы подготовки автомобиля к осени. Это такое вот первое. Электрооборудование, да, необходимо проверить заряд аккумулятора. Убедиться, что он заряжен должным образом. Заряд аккумулятора должен составлять не менее 12,4 вольт. при заглушенном двигателе и от 13,8 до 14,4 вольт при работающем моторе. Если показания отличаются, обратиться нужно на станцию технического обслуживания для диагностики генератора и стартера. Необходимо проверить состояние проводов и контактов, очистить их от загрязнений и обработать специальной защитной смазкой. Убедиться, что масса надежно соединяется с кузовом автомобиля, чтобы избежать проблем с электричеством. Необходимо проверить систему охлаждения, то есть проверить уровень охлаждающей жидкости, то есть антифриз, ее плотность с помощью ареометра. Уровень антифриза должен находиться между метками минимум и максимум на расширительном бачке. Плотность антифриза должна соответствовать климатической зоне эксплуатации автомобиля. Необходимо осмотреть патрубки на предмет трещин, подтеков, проверить работоспособность термостата и помпы. Термостат должен обеспечивать равномерный прогрев двигателя, а насос не должен создавать посторонних звуков и течи.
0: Еще одна очень важная система – это тормозная система автомобиля. Вот здесь, наверное, особое внимание нужно уделить. В принципе, в любой сезон, да, независимо там осень, зима, лето, это всегда безопасность, да, это один из самых важных узлов и агрегатов, да, одна из самых важных систем – тормозная система. Что проверяем мы здесь?
1: Ну, что касается тормозной системы, да, тут эффективность работы тормозов, она напрямую влияет на безопасность движения. Необходимо проверить толщину колодок и дисков. Она должна быть не менее минимально допустимой величины, 33 мм для колодок, и отсутствие глубоких канавок на дисках. Замер толщины можно произвести самостоятельно и доверить специалистам автосервиса. Необходимо оценить состояние тормозной жидкости. Ее желательно менять каждые 2 года и при содержании влаги свыше 3%. Утечка жидкости она недопустима, поскольку это снижает эффективность торможения и может привести к авариям.
0: Хорошо, дальше. Ходовая и рулевое управление. Да, если неисправны, понятно, что мы не выезжаем в любой сезон. Но на что обратить внимание при осенней диагностике?
1: Но, как известно, да, наверное, всем автолюбителям, что ходовая часть, она испытывает значительные нагрузки в осенний период из-за неровности дорог и осадков. Необходимо проверить амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, подшипники, ступниц колес. Любые признаки износа этих элементов, они свидетельствуют о необходимости их замены. Необходимо обратить внимание на состояние пыльников и защитных чехлов, повреждения которых могут привести к попаданию грязи внутрь механизма и быстрому выходу их из строя.
0: Хорошо. Я предлагаю еще, знаете, один момент. Я немножечко дополню ваши сообщение, да, и хочу сказать, что вот по кузову, да, вот казалось бы, кузов, ну, вроде бы, что здесь такого, но это тоже очень немаловажно. Друзья, перед осенью осмотрите кузов, лакокрасочное покрытие, уплотнительные элементы, да, это тоже очень немаловажно. Это поможет поддержать не только внешний вид автомобиля, а защитить его от негативных воздействий окружающей среды. Осенью часто бывают осадки, грязь, это, конечно, способствует образованию коррозии на металлических поверхностях. Регулярно мойте автомобиль, удаляйте загрязнения, особенно в труднодоступных местах. Например, арки колес и на днище. Кто из вас моет днище? Да, думаю, что не все об этом задумываются. Арки еще может быть, а вот с днищем тоже очень важно. Заезжая на мойку, обратите на это внимание. После того, как помоете, наносите защитный слой воска или специальный состав, который предотвращает появление царапин и сколов. А антикоррозийная обработка днища и арок колес вообще необходима, особенно если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях. Уплотнительные элементы дверей и багажника тоже нуждаются в регулярном уходе. Их следует очистить от грязи и обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить примерзание зимой. Я думаю, что опытные автовладельцы сталкивались с этой неприятностью, когда в мороз уплотнительные элементы, да, резинки вот эти уплотнительные, примерзают. Ну и, собственно говоря, специальной силиконовой смазкой можно обработать дверные замки. Специальные составы есть, которые защищают их от образования льда. Пока льда нет, но перепады температуры будут значительны. Уже совсем скоро в ночное время будет тоже минус. Лен, немножечко забрала у вас эфирного времени, но думаю, что это тоже важно. Хорошо, давайте продолжим по узлам и агрегатам. Световые приборы, что важно здесь соблюсти?
1: Ну, фары, да, и осветительные оборудования, это тоже очень немало, довольно-таки значимые, да, элементы в машине.
0: Потому Почему? Что вообще Потому и темнеет-то рано уже.
1: С помощью наших фар, естественно, при передвижении в ночное время, да, если у нас будет дождь или еще какие-то моменты, фары загрязнены будут.
0: А если неисправны?
1: Естественно, да, если не будет этой той же жидкости, которая омывает нам стекла и все остальное прочее, естественно, будет у нас плохое освещение. Поэтому перед выездом необходимо проверять исправность лампочек, чистоту линз и отражателей. Необходимо протирать линзы мягкой тканью, смоченной водой или специальными чистящими средствами. При наличии дефектов или потертости на линзе необходимо рассматривать возможность их замены или восстановления.
0: Но сейчас, кстати, еще полировка. Вот такая новая услуга тоже помогает. Только у проверенных мастеров, чтобы не испортили.
1: Также есть противотуманные фары, которые улучшают видимость в условиях тумана или сильного дождя.
0: Если вы вообще вот направляетесь, да, например, в горы или в дальние

0: большое количество загрязнений, что снижает их эффективность. Перед наступлением осени необходимо сменить старый фильтр на новый, чтобы улучшить вентиляцию и предотвратить запотевание окон. Чистый фильтр, он всегда обеспечивает свежесть воздуха и улучшает самочувствие водителя и пассажира, естественно.
1: А чтобы тепло было, вот это тоже очень важно, да.
0: Кондиционеры, печки, зимой, отопление. Да, и не очень летом, потому что, да, летом можем
1: Заболеть. Что делать? А теперь-то надо как-то перестраиваться, получается, с охлаждения на отопление.
0: Да,
1: здесь что
0: же,
1: важно?
0: Да, мы должны проверять кондиционеры и отопительную систему. Они должны быть эффективны. Они должны эффективно охлаждать или обогревать салон, запускать кондиционер хотя бы на короткое время, чтобы активизировать компрессор и масло в нем циркулировали. Необходимо проверить работу печки, направленность потока воздуха и температуру нагрева. Необходимо устранить любые неполадки, такие как недостаточный поток горячего воздуха или неприятный запах.
1: Угу. Ну и опять же, если можете самостоятельно, если нет, собственно говоря, уже специализированные сервисы. Ну и дворники, да, если грязь, ветер и так далее, да, вот сегодня ехала на работу, был дождь, дворники пригодились. Надо проверить все-таки, наверное, исправность дворников и омывающие жидкости.
0: Да, как
1: да,
0: мы
1: вот
0: говорили
1: здесь,
0: сейчас,
1: что проверить, заправить и так далее, друзья, чтобы никаких неприятных моментов не было. Ну и учитываем то, что температура уже будет снижаться до нуля, да, если у вас просто водичка, то лучше, конечно,
0: обзавестись омывающей жидкостью, которая не должна иметь низкую точку замерзания, чтобы эффективно она удаляла и грязь, и снег с ветрового стекла. Поэтому необходимо заливать в омыватель, если мы ожидаем уже похолодания или снижения температуры ниже нуля.
1: Ну, это, собственно, всего несколько дней. Я думаю, наверное, в горах уже прям такие быстрее это все будет происходить. Хорошо, друзья, автомобиль мы подготовили, как узлы и агрегаты, так и внешне, внутри салона. Все проверили, убедились, что все хорошо. Теперь важно вспомнить навыки осенней езды. Здесь есть особенности, да, непредсказуемые изменения погоды. Да, с утра может быть туман и дождь, днем жара, а вечером вообще гололед. Да? То есть, если мы выезжаем из дома утром, мы не знаем, что нас ждет через несколько часов. А если это еще и автопутешествие, то вообще надо быть готовым ко всему. Поэтому, друзья, дождь, туман, листопад, гололед, все это существенно осложняет движение. И поэтому нужно какие-то важные правила, да, соблюдать, чтобы безопасно вернуться в точку назначения. Лен, вам слово, на что мы обращаем внимание при осенней езде?
0: Ну, я так думаю, что это, ну, вообще, в принципе, элементарные вещи для законопослушных водителей. Угу. Это соблюдать дистанцию, это прежде всего, да, безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Вот, учитывать ухудшение сцепления с дорогой, увеличение тормозного пути, то есть водитель должен понимать, да, и рассчитать вот эту всю дистанцию. Избегать резких маневров, то есть стараться двигаться плавно, без ускорения, торможения и поворотов руля. Такие действия, они повышают риск, да, заноса и потери контроля над автомобилем. Правильно выбирать маршрут. По возможности водителям нужно избегать таких участков дороги с большим количеством луж или опавшей листы, так как они снижают сцепление с поверхностью.
1: А еще, кстати, непонятно, листья, что под этой листвой вообще будет. Вдруг там ямы, камни, все что угодно может быть.
0: И, естественно, быть внимательным к другим участникам движения. То есть осень, время, когда многие водители начинают забывать о летних навыков вождения. Необходимо быть готовым к неожиданным действиям других участников движения и соблюдать особую осторожность вблизи пешеходных переходов.
1: Ну и здесь, конечно, вот еще раз отдельный акцент на то, что дети уже ходят в школу, да, много детей стало на улицах. Я уверена, что, ну, каждый обратил на это внимание. Летом как-то их поменьше было. Они в основном где-то на отдыхе, дома, на площадках и так далее. Сейчас детей много, да, они идут в школу, из школы возвращаются на кружки, на секции и так далее. Детей много, да, мы помним, что у детей, может быть, не всегда есть такие хорошие навыки дорожного движения, безопасности, поэтому особое внимание, аккуратность, осторожность, особенно вблизи образовательных учреждений, вблизи пешеходных переходов.

0: что ж там дети? Иногда взрослые даже не соблюдают никаких правил и могут выскочить на дорогу где угодно. Поэтому снижение скоростного режима, увеличение дистанции, ну и внимательность максимальная.
1: Да, ну как, так как мы заговорили за пешеходные переходы, mm-hmm. да, хотелось бы, наверное, чуточку внимания этому больше уделить. Обратиться как к водителям, как и пешеходам, вот, быть максимально друг к другу уважительными на дороге. У нас есть и регулируемые пешеходные переходы, и нерегулируемые. Поэтому на нерегулируемых, соответственно, дорожно-транспортных происшествий, да, с участием как и детей, так и взрослых, намного больше. А есть места, где не освещенные, да, пешеходные дороги, поэтому убедительная просьба к водителям быть максимально внимательными, да, опять же, да, снижать скоростной режим.
0: Даже если вы не видите в да. поле зрения пешеходов, сейчас темно, да, пешеходы могут появиться вообще ниоткуда.
1: Пешеходам хотелось бы отдельно обратиться, не перебегать дорогу, спокойно переходить, убедиться в том, что вас пропускает все транспортные средства, которые задействованы в движении. Да. Только тогда переходить и использовать световозвращающие элементы на своих рюкзаках, одежде, ну, везде, где только возможно, потому что на нерегулируемых и плохо освещенных пешеходах вас менее заметно. Поэтому не подвергайте опасности и водителя, и себя.
0: Особенно если это загородные, вообще не освещенные какие-то дороги, здесь опасности гораздо больше. Ну и такие вот дополнительные рекомендации по техническому, да, состоянию автомобиля, если мы уже вот говорим, да, эксперты, специалисты всегда рекомендуют заправляться качественным топливом. Сейчас, да, все мы знаем, какая ситуация с топливом в стране, но, тем не менее, да, участились мошеннические схемы, истории, да, бензин уже где-то даже с рук продают. Мне кажется, надо скептически к этому отнестись, и все-таки вот качество бензина будет зависеть и ходовые свойства вашего автомобиля. Поэтому мы все-таки выбираем сертифицированные заправочные станции. Я бы предостерегла, наверное, автовладельцев от покупки, ну, контрафактного, прямо скажем, топлива, поэтому здесь может быть очень опасно. Шины, да, Лен, мы еще тоже не сказали, есть обязанность в правилах дорожного движения, теперь уже законодательно закрепленная, с 1 декабря уже должны мы все ездить на зимней резине. Кто-то делает замену резины немножечко пораньше, ну, учитывая, да, погодные и климатические условия. Если вы живете, например, в Архызе или в Донбае, в Тиберде, в Карачаевске, здесь, наверное, стоит пораньше задуматься о смене резины, да, летнего комплекта на зимний. Ну и как минимум измерить давление в шинах, это тоже всегда важно и полезно. Ну и такой совет от бывалых. Какой-то минимальный набор инструментов всегда стоит возить с собой в автомобиле.
1: В дороге может случиться все, что угодно.
0: Запасное колесо уж понятно. Трос буксировочный, провода для прикуривания, лопата, домкраты. Да, и может быть какой-то еще ремкомплект, ну, если вы умеете им пользоваться. Ну, кстати, да, для девушек тоже полезная история. Бывает, что добрые люди, конечно, не без них останавливаются. Если у вас будет в багажнике какой-то минимальный набор инструментов, быстрее вам все-таки помогут. Хорошо, давайте, наверное, конкретно о каких-то таких вот важных приемах с вами поговорим. Наверное, вот такой важный момент – это туман. Вот сейчас я думаю, что кто рано утром ездит, они вот обращают внимание на это явление, то есть уже есть явление тумана. Угу. Давайте вспомним, как действовать в условиях тумана и что, собственно говоря, нам нужно помнить, соблюдать.
1: Есть у нас такие, да, районы, где туман это вообще прямо на первом месте.
0: Прикубанский
1: район, там просто это отдельная тема. Поэтому, да, осенью туман он является обычным явлением, однако для многих автолюбителей, особенно начинающих, он может представлять смертельную опасность. Лучи света преломляются. Это приводит к тому, что могут искажаться сигналы светофора. К примеру, водитель может видеть желтоватое вместо зеленого цвета. Искажение расстояния до объекта. Дистанция между машинами в тумане тоже искажается на 1.5-2 раза. Больше, чем она есть на самом деле. Ну и, соответственно, недостаточная видимость. Необходимо максимально обезопасить себя. Помогут фары ближнего света или противотуманки, да, как мы уже ранее говорили. Угу. Дальний свет фар авто, он ослепит водителя. Кроме того, следует двигаться на небольшой скорости, проявляя при этом осторожность. Вот. Если нужно вам остановиться, не следует делать это резко. Лучше плавно снижать скорость, растянуть во времени нажатие на тормозную педаль. Так можно заблаговременно предупредить остальных участников движения о своих намерениях. Необходимо удерживать во время езды увеличение расстояния между машинами. То есть, да, соблюдаем дистанцию.
0: Большая увеличенная дистанция в 1.5-2 раза.
1: Наиболее безопасная дистанция 2 секунды. Прежде чем покинуть стоянку, необходимо проверить работу стеклоочистителей, поскольку во время тумана на стеклах оседает конденсат.
0: Давайте еще немножечко вот о листве опавшей поговорим, да, дорожное покрытие и листва. Вот вы сказали, что, ну, вроде бы листва, да, что тут такого, ну, лежит себе и лежит, а каждый, я уверена, водитель, да, хоть раз попадал вот в такую скользкую ловушку на дороге. Осенью как раз это максимально актуально. Что здесь важно помнить?
1: Ну, во время дождя, либо после него, резко ухудшается сцепление колес транспортного средства с дорожным полотном. Это удлиняет тормозной путь и приводит к увеличению вероятности заносов. Все маневры рекомендуется выполнять более осторожно, избегая резких поворотов руля. Если нужно перестроение или остановка, следует как можно раньше подавать об этом предупредительный сигнал.
0: Поворотники.
1: Да. Думайте не только о себе, о своей безопасности, но и о безопасности других водителей, находящихся на дороге. То есть, как мы говорили, да? А уважение друг друга на дороге.
0: Да, не только ваша безопасность. Хорошо, да. Продолжим.
1: Ну, опавшая листва, она представляет опасность для автомобилей. Во время движения по такой дороге в разы уменьшается сцепление с асфальтом. Поэтому нужно как можно аккуратнее маневрировать на ней. Машину может занести даже на маленькой скорости. Выезд из дворов или парковку необходимо совершать с особой осторожностью, делая это на скорости ниже, чем обычно. Опавшая листва гораздо хуже гололеда.
0: И коварнее получается. Да. Мы недооценивали, честно. Я, во всяком случае, точно. Хорошо, давайте продолжим. Вот о погодных явлениях, да, что у нас еще есть там? Вот лужи, мокрое покрытие, да, как себя вести, как управлять?
1: Но самую большую опасность, да, в осенний период для водителя это представляют лужи. Если шины имеют недостаточно глубокий протектор, то он не успевает выдавить из-под колес воду. Образовавшийся водяной клин выталкивает авто вверх, что приводит к потере управления машиной. Да, это еще одна неприятная особенность дорожного полотна. С обилием луж это то, что под ними нельзя разглядеть, как вы говорили уже, ям, каких-то выбоин, ухабы. Если попасть колесом на такое место, на большой скорости можно потерять управление и повредить подвеску транспортного средства. На таких участках вообще рекомендуется двигаться с минимальной скоростью. После проезда луж следует просушить тормозные колодки, нажав и отпустить несколько раз педаль тормоза. Особо внимательным нужно быть в городе при проезде пешеходных переходов. Опять мы к этому возвращаемся.
0: Потому что это важно, да. Действительно важно.
1: Люди в дождливую погоду часто торопятся и теряют бдительность, стремясь поскорее попасть в теплое и сухое помещение. А вот что касается, да, вождения в ночных условиях. Осень, она как бы характеризуется сокращением долготы дня, и, соответственно, максимальное движение автомобилей, оно приходится на темное время суток. Оно опасно тем, что у автолюбителей искажается восприятие разных объектов. Внезапный дождь может лишить возможности четко различить границы и размеры. Также из-за визуального искажения действительности заранее спрогнозировать свои действия тоже довольно сложно. Порывами ветра может снести защищенные ограждения или красные фонари, которые указывают на опасные участки, где проводятся дорожные работы. Особая опасность для водителя – это, опять же, пешеходы. Поскольку большая часть демисезонной одежды имеет темный цвет, а в темноте люди становятся просто невидимыми.
0: Поэтому да, вот
1: в очередной раз просим использовать элементы и маленьких, и взрослых, световозвращающие какие-то элементы на одежде, на сумках. Да, это тоже касается особенно пожилых людей. Они у нас бедные, конечно, менее расторопные, да, поэтому к ним на дороге нужно быть более уважительные, не нервничать.
0: Ну и они должны себя как-то обозначить, получается, конечно, чтобы было видно. А, потому что, да, вот вы сказали, что вот демисезонная одежда, как правило, у нас темных цветов. Черная, темно-синяя, коричневая. Поэтому, а ее вообще в темное время практически не видно. Поэтому хотя бы что-то вот такое, обращающее на себя внимание. Если это дети, рюкзаки, нашивки на куртках и так далее. А, световозвращатели, светоотражатели сейчас полно везде, да, и в канцелярии, в магазинах и на маркетплейсах можно приобрести, да даже в почтовых отделениях в небольших населенных пунктах все всегда есть. Ну и еще, да, по поводу осветительных приборов отдельная просьба, наверное, у всех есть, да, вот эти дополнительные фары, ксеноны, желтые, непонятных ярких цветов, которые слепят водителей встречного транспорта, друзья, ну, понятно, что вам видно лучше, а остальным не видно вообще. Ну,
1: да, рекомендуется, да, конечно, использовать фары, которые соответствуют с ГОСТом, да, как уже было сказано, чтобы не слепить других водителей, не создавать неприятные ситуации, да, во время вождения. Поэтому нужно быть друг к другу, опять же, взаимоуважение иметь. Вот несколько, допустим, да, таких моментов. Вот не стоит экономить на зарядке аккумулятора. Свет необходимо включать в любых условиях недостаточной видимости. Периодически проверять настройки света фар и своевременно регулировать его. Не забывать переключать дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя встречного авто. При повороте помнить, что фары не поворачиваются вместе с колесами, выполняйте маневр на минимальной скорости с повышенной осторожностью.
0: Ну что, друзья, вот такие важные рекомендации. Ну и еще раз хотелось бы сказать, дистанция, еще раз дистанция, скорость и дистанция. Да, это вот, наверное, два самых важных момента. Ну и плюс строгое соблюдение правил дорожного движения. Это золотые правила, которые помогут вам благополучно отъездить эту осень, да, перестроиться на меняющиеся погодные условия. Впереди зима, поэтому немножечко мы плавно так переходим, адаптируемся. Ну, а там уже и до весны, и лето совсем недалеко. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. Я хочу по традиции обратиться к нашему госавтоинспектору. Елена?
1: Ну, хотелось бы обратиться к автолюбителям, да, чтобы в преддверии у нас, да, неприятных уже холодных денечков, чтобы каждый проверил свое транспортное средство. Посмотрели резину, проверили фары, техническое состояние, провода, фильтры. Ну вот все возможные моменты, которые могут обезопасить ваше вождение, да, необходимо это все проверить. Опять же, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и правильно выбирать маршрут, как уже было сказано, да, если вы не уверены в каком-то определенном участке проезда, лучше выбрать тот, который вы знаете. И, естественно, быть друг другу уважительными. Каждый участник дорожного движения должен друг друга уважать. Если вы будете это все соблюдать, каждый водитель, то безопасное вождение вам просто обеспечено. Залог вашего успеха.
0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас сегодня получился эфир. Полезная рекомендация при смене сезонов, да, осеннее вождение. Навыки вспоминайте. Вождение при дожде, тумане, гололеде, листопаде. Помните, что дорога осенняя таит в себе больше возможных, теоретически возможных неприятных сюрпризов. Поэтому максимальная осторожность. Мы завершаем наш радиоэфир. Встречаемся в этой студии уже через неделю. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Усть-Джигуте 10 утра.
1: Доброе утро, Черкесск! Доброе утро, Карачаево, Черкесия! На часах 10, а это значит, что пришло время отложить все серьезные дела, сделать глоток вкусного кофе, устроиться поудобнее в рабочем кресле и порадовать себя любимой песней. С вами Белла в эфире «Завтрак ФМ» на КЧРФМ. В ближайший час мы проведем с вами вместе. Будем много общаться, передавать привет и делиться хорошим настроением и, конечно, слушать только ту музыку, которую выберете вы. Друзья, делитесь, если у вас любимый трек, под который любой будний день точно станет идеальным, проверенный такой. Если есть, тогда скорее нам пишите. Ну а пока вы набираете сообщение, ловите первый музыкальный привет для отличного настроения. Новинка от Георгия Газияна называется песня «Другая». Поехали! Поехали!

Вы слушаете «Завтрак ФМ» на КЧРФН. У микрофона было. Как ваше настроение, друзья? Погода в Черкесске сегодня так и шепчет. Бросай работу, иди гулять на зеленый остров. Но мы-то с вами люди ответственные, поэтому гулять пока будем мысленно по зеленому острову под песню Эдгара. Музыкальный привет родному городу Черкесску, который мы очень любим. Всем наидобрейшего утра!

Вы слушаете «Завтрак FM» на КЧРФМ. Так, давайте посмотрим, кто у нас сегодня на связи, есть ли сообщение. Руслан передает привет всему коллективу своего магазина и просит поставить песню «Орлы или вороны». Руслан, ваш трек обязательно прозвучит вам и вашему коллективу. Огромный привет от «Завтрака FM». Нам очень-очень приятно, что вы с нами сегодня. Ваша заявка уже в эфире. Вам приятного прослушивания. Друзья, написать нам можно во ВКонтакте. Называется наша страничка «КЧРФМ». Но мы едем дальше.

Завтрак FM продолжается. Друзья, я напомню, что сегодня на календаре четверг, 17 сентября. А четверг, как известно, это самый хитрый день недели, потому что на горизонте начинают маячить выходные. Но четверг — это еще и маленькая пятница, поэтому сегодня уже можно улыбаться коллегам чуть шире, а работать чуть медленнее. Вам отличного начала четверга желаю я, и мы переходим к музыке. А у нас есть сообщение. Елена пишет: «Здравствуйте, передаю привет Александру в Усть-Джигуту». Спасибо. Елена, это вам спасибо, что вы с нами, что вы пишете, не поленились. Александру в Усть-Джигуту и всей Усть-Джигуте тоже большой-большой привет. Всем отличного настроения, но мы едем дальше.

Весьма отдельный дает совет Гузель Хасанова. Танцуй, если болит в груди. Ну что, дорогие друзья, на этом давайте будем прощаться. Я благодарю всех, кто провел этот час вместе с Завтрак FM. Мы любим вас. А я прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.

0: 105.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, и ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало

Путники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга-апачас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
2: Следует учитывать инициативу жителей. Глава Карачаево-Черкесии посетил Абазинский район с рабочим визитом. Калейдоскоп народов Кавказа. В республике с большим успехом прошел межрегиональный фестиваль. От поплавка к аквасемье. Проект, помогающий реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Путь честного политика. К юбилею видного общественного деятеля Карачаево-Черкесской республики Веры Молдовановой. Чтобы ребенку хотелось учиться, советы психолога родителям.
1: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Карачаевске 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Уже завтра, 18 сентября, в России стартует единый день голосования. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов в своем канале в МАКС отметил, что жителям страны предстоит избрать депутатов 9-го созыва Государственной Думы Российской Федерации, которые будут представлять интересы граждан и работать над решением актуальных задач от поддержки социальных инициатив до совершенствования законодательной базы для устойчивого развития страны. В выборах участвуют 10 политических партий. От Карачаева-Черкесии зарегистрированы 8 кандидатов по одномандатному избирательному округу номер 19. В республике проведена большая подготовительная работа к выборам. Готовы 249 постоянных избирательных участков и 2 временных. Предусмотрены меры по обеспечению безопасности и общественного порядка. Наша задача – обеспечить, чтобы в дни голосования все механизмы работали четко, организованно и в строгом соответствии с законодательством. Важно, чтобы каждый житель имел возможность реализовать свое избирательное право, добавил Рашид Тимрезов. В Белгороде подвели итоги первого тура заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Учитель географии гимназии номер 4 имени Хабичева города Карачаевска Руслан Алиев вошел в число 20 лауреатов конкурса и продолжит борьбу за звание лучшего учителя страны. В рамках конкурсных испытаний Руслан Умарович провел открытый урок по географии для восьмиклассников, продемонстрировав глубокое знание предмета и умение заинтересовать школьников. Впереди второй тур, который пройдет 27 сентября в Московской области. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил земляка с успехом и выразил уверенность, что и на следующем этапе учитель покажет высокий уровень педагогического мастерства и достойно представит нашу республику. В Карачаево-Черкесии продолжается работа по подготовке специалистов для сельского хозяйства в рамках регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». Проект реализуется в составе национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и направлен на развитие интереса школьников к аграрным профессиям. Сегодня в республике действуют 24 агротехнологических класса. На новый учебный год предусмотрено создание еще 12 классов. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: 105.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные кол-кели и ножные гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Доброго четверга, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, и вы на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Рада приветствовать всех здесь в урочный час. А эта программа у нас, этот час проходит под знаком студии FM. Мы здесь говорим о важном, главном и интересном. Самые актуальные новости из жизни Карачаева-Черкесии подготовила для вас, готова делиться. Сегодня у нас информационная повестка разнообразная. От федеральной, международной до, конечно же, нашей местной, региональной. Все самое интересное и актуальное в этом выпуске. Давайте делать погромче и знакомиться с жизнью региона. Итак, друзья, сегодня четверг, 17 сентября, и президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов. Он напомнил, что голосование будет проходить в течение 3 дней, 18, 19 и 20 сентября. Он попросил обязательно реализовать свое конституционное право принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу, подчеркнул, в частности, президент России. Друзья, ну и уже завтра, 18 сентября, в России стартует важное политическое событие. Напомню, это единый день голосования. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС отметил, что жителям страны предстоит избирать депутатов нового 9-го состава Государственной Думы Российской Федерации, которые будут представлять интересы граждан и работать над решением актуальных задач. От поддержки социальных инициатив до совершенствования законодательной базы для устойчивого развития страны. В выборах участвуют 10 политических партий. От Карачаева-Черкесии зарегистрированы 8 кандидатов по одномандатному избирательному округу номер 19, представляющих как парламентские, так и непарламентские политические партии. Тимрезов отметил, что в республике проведена большая подготовительная работа к выборам. Готовы к работе 249 постоянных избирательных участков и 2 временных. Предусмотрены меры по обеспечению безопасности и общественного порядка. Работники избиркома провели адресное информирование граждан о предстоящих выборах, рассказали о порядке голосования и возможностях участия. Посредством системы «Мобильный избиратель» созданы дополнительные возможности для участия в голосовании по месту нахождения. Тимрезов заключил, что наша задача обеспечить, чтобы в дни голосования все механизмы работали четко, организованно и в строгом соответствии с законодательством. Уверен, республика достойно справится с этой задачей. Для нас важно, чтобы каждый житель имел возможность реализовать свое избирательное право, отметил глава региона. Друзья, уже сегодня будет открыт общественный центр наблюдения за выборами. Он разместится в общественной палате. Но накануне избирательная комиссия Карачаева-Черкесии провела обучение для волонтеров. Особое внимание в ходе занятий уделили правилам общения с пожилыми людьми и избирателями с ограниченными физическими возможностями. Также объяснили вопросы корректного сопровождения граждан в этом нуждающихся от входа на участок до кабины голосования. Подробно рассказали волонтерам о нормах избирательного законодательства. Напомним, что волонтеры не являются членами избирательной комиссии, не вмешиваются в процедуру голосования. Дополнительно для работы им переданы информационные материалы. Провела мероприятие секретарь избирательной комиссии Карачаева-Черкесии Алла Викторовна Зиздок. Напомним, что по инициативе Центральной избирательной комиссии России совместно с Добро.РФ в этом году реализуется добровольческий проект «Волонтеры на выборах». Всего в рамках проекта в избирательные комиссии Карачаева-Черкесии поступило около 300 заявок от наблюдателей. В дни голосования 18, 19 и 20 сентября на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации волонтеры будут работать на избирательных участках Карачаева-Черкесии. Они будут помогать избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам, создавая комфортные условия для реализации их избирательных
прав. Ну что, друзья, я хочу лишь напомнить о том, что избирательные участки будут открыты завтра в 8.00, будут закрываться они в 20.00 ежедневно. 18, 19 и 20 сентября можно будет прийти на свой избирательный участок и сделать свой выбор. Не пропустите, и обязательно, я думаю, что каждый взрослый человек понимает важность этого события. Ну что, ждем всех на избирательных участках. Наша радиостанция будет подробно сопровождать процесс избирательный в нашем регионе. Все самое актуальное будем рассказывать. Ну а через несколько минут продолжу знакомство с новостями из жизни региона. Пока делаем небольшую паузу музыкальную.

Друзья, ну и продолжим знакомство с важными событиями, происходящими в нашей республике. Накануне премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов проводил очередное заседание регионального правительства. Было рассмотрено более 10 важных вопросов. Так был одобрен перечень опасных инвазивных растений, которые вытесняют местную флору и нарушают экосистемы. Документ направлен на защиту биоразнообразия и вообще экосистемы. В список вот этих опасных инвазивных растений внесли клен ясенелистный, он признан опасным во всех 15 лесных районах республики, и борщевик сосновского. Он включен в перечень для 12 лесных районов. Правообладатели земель должны будут теперь выявлять такие растения, не допускать их распространения и уничтожать. Для борьбы будут использовать скашивание, выкапывание и другие эффективные методы. Также на заседании правительства были приняты изменения в государственную программу развития сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики. В частности, скорректированы правила получения федеральных субсидий для малого агробизнеса и уточнены требования к заявителям. На заседании правительства принят проект постановления о субсидиях на 2026 год по программе сокращения непригодного жилья. Средства предусмотрены Октябрьскому сельскому поселению. Депутат Государственной Думы России от Карачаева-Черкесии Салтан Узденов накануне провел встречу с жителями Усть-Джигутинского района. В мероприятии также принимали участие депутаты парламента, руководитель исполкома регионального отделения партии Руслан Джамбаев и руководители районной администрации. Главной темой встречи в Усть-Джигутинском районе стало обсуждение изменений, которые происходят в районе благодаря реализации народной программы «Единой России». Участники рассказали жителям о новых объектах образования, здравоохранения, культуры и спорта, о благоустройстве общественных территорий. Все эти проекты направлены на главную цель – повышение качества жизни людей. Далее, в ходе открытого диалога, участники встречи смогли озвучить проблемные вопросы и предложения, которые требуют внимания. Одним из острых стал вопрос строительства новой школы в одном из микрорайонов Усть-Джигуты, что позволило бы перевести обучение в одну смену и создать более комфортные условия для школьников. Также прозвучали инициативы о разработке программы льготной ипотеки для учителей и организации для них санаторно-курортного лечения. Жители поднимали темы поддержки многодетных семей, озвучив в качестве предложения альтернативу в виде денежной компенсации своего рода земельного сертификата в том случае, когда нет возможности предоставить участок многодетной семье. Также их волновали вопросы, касающиеся необходимости проведения берегоукрепительных работ в районе парка «Зеленый остров» в Усть-Джигуте, который благоустраивается в рамках партийного проекта «Городская среда». По этому вопросу уже удалось добиться результатов. По объекту подготовлена проектно-сметная документация, получена экспертиза, и его реализация включена в план на 2028 год. Как отметили участники, такие мероприятия, такие встречи позволяют не только рассказывать о достижениях, но и своевременно выявлять болевые точки, корректировать планы и находить новые направления для развития. Встречи с жителями проходят во всех городах и районах республики на регулярной основе. И вот накануне депутат Госдумы Салтан Узденов встречался с педагогами в Черкесске. Обсуждали вопросы, которые сегодня волнуют городское учительство. Это строительство новых школ, поддержка педагогов, обеспечение образовательных учреждений специалистами и транспортом. Отдельное внимание уделили обеспечению школьных автобусов топливом. Как отметил Салтан Узденов, такие вопросы регулярно поднимают педагоги и жители региона. К примеру, в Малокарачаевском районе после обращений педагогов совместно с руководством Роснефти удалось оперативно увеличить лимит по топливным картам для школьных автобусов. Также на встрече говорили о необходимости обеспечить транспортом учреждения среднего профессионального образования, чтобы студенты тоже могли выезжать на практику, конкурсы и соревнования. Все предложения и обращения, прозвучавшие в ходе встречи, взяты в работу.

Эх, друзья, возвращаемся к серьезным вещам. Продолжаю рассказ. И, друзья, приятная новость для автомобилистов. Да, в последнее время не очень много приятных новостей для нас с вами. Но они все-таки есть. На автомобильной дороге, которая соединяет Тиберду и Домбай, стартовал капитальный ремонт. Этот маршрут ежедневно используют и жители республики, и тысячи гостей, которые направляются на один из самых известных курортов не только Карачаева-Черкесии, но и, пожалуй, страны. Обновление дорожного полотна позволит сделать поездки в сторону Домбая более комфортными и безопасными. Развитие туристических территорий невозможно без современной инфраструктуры. Поэтому, наряду с созданием новых объектов размещения, благоустройством курортов и развитием туристических сервисов, важное значение имеет повышение транспортной доступности для ключевых направлений. Домбай продолжает развиваться как всесезонный курорт, а качественная дорога – это важная часть комфортного путешествия по Карачаево-Черкесии. Друзья, в эти дни Карачаево-Черкесия гордо и громко звучит на крупных федеральных площадках. И успех нашего земляка-педагога в Белгороде, где подвели итоги первого тура заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Учитель географии гимназии номер 4 имени Хабичева из города Карачаевска Руслан Алиев вошел в число 20 лауреатов конкурса и продолжит борьбу за звание лучшего учителя страны. В рамках конкурсных испытаний Руслан Умарович проводил открытый урок по географии для учащихся 8 классов. А далее он продемонстрировал профессионализм, глубокое знание предмета и умение заинтересовать школьников. Ну а впереди второй тур, который пройдет 27 сентября в Московской области. Отметим, что в первом туре заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» принимали участие 89 учителей. Это лучшие учителя в своих регионах. Мы поздравляем нашего земляка, поздравил его и глава региона Рашид Темрезов. Он поздравил не только с успехом, но еще и выразил уверенность в том, что на следующем этапе наш земляк покажет высочайший уровень педагогического мастерства и достойно представит нашу республику. Ну что, друзья, поздравляем нашего земляка, учителя Руслана Алиева, который вышел в суперфинал, можно так сказать, всероссийского конкурса «Учитель года России-2026». Он, кстати, в прошлом году стал учителем года в Карачаево-Черкесии. Поздравляем, поддерживаем и переживаем. Ну, а имена учителей лучших, а точнее учителя года России, назовут в канун Дня Учителя в этом году. И всегда теперь, я, кстати, напомню, что теперь установлена точная дата, это 5 октября. Друзья, возвращаемся сюда, в Карачаево-Черкесию. Мы продолжаем поддерживать наших бойцов, участников специальной военной операции и на передовой, и по возвращению домой. Также их семьи получают необходимое внимание. Накануне коллектив Министерства труда и социального развития республики присоединился к акции поддержки бойцов специальной военной операции и передал однодневный заработок для приобретения необходимого для передовой. Министр труда и соцразвития Кемал Хачиров передал средства руководителю регионального штаба акции «Мы вместе» Асе Хакировой. На встрече также обсудили дальнейшие совместные проекты по поддержке военнослужащих и членов их семей. Напомним, вся работа по формированию отправки гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова. Друзья, еще несколько важных новостей уже в следующем нашем блоке. Хочу отметить, что есть интересная новость. Всемирный фестиваль молодежи завершился, но не все его мероприятия завершились с заключительным мероприятием. Гости из разных стран поехали в регионы. Наша республика также приняла 29 участников Всемирного фестиваля в молодежи. Это представители разных стран, и в эти минуты они знакомятся с культурой и обычаями, а традициями, особенностями нашего региона. Подробности буквально через несколько минут.

0: Ну что, друзья, как и обещала, расскажу о том, что Всемирный фестиваль молодежи завершился. Торжественное закрытие состоялось накануне, но гости не спешат покидать Россию. 29 участников Всемирного фестиваля молодежи приехали в Карачаево-Черкесию. Это иностранные гости, и они хотят познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встреча состоялась утром в молодежном центре поселка Кавказский, где гостей поприветствовали заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов и атаман Кубанского районного казачьего общества Батылпашинского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества Александр Пугачев. Здесь участники знакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями, общались и обменивались опытом, но и их визит в республику продолжается. Много что есть показать, рассказать, посмотреть. И очень важен международный диалог, новые знакомства и, конечно же, культурный обмен между молодежью разных стран. Ну а будущие кадры для агропромышленного комплекса мы растим здесь, на своей родной земле. Работа по подготовке специалистов для агрокластера ведется в рамках регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе». Он реализуется в составе национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и направлен на развитие интереса школьников к аграрным профессиям, получение профильного образования и привлечение молодых специалистов в сельскую местность. Сегодня в республике действует уже 24 агротехнологических класса. На 2026-2027 учебный год предусмотрено создание еще 12 классов. Их открытие запланировано до конца текущего года. Отдельное направление работы в этом году – это обновление уже действующей инфраструктуры. Так завершена модернизация для 3 агротехнологических классов, которые располагаются в школах Тиберды и Кубины. В образовательных помещениях проведут ремонт, а материально-техническую базу пополнят современным оборудованием. В реализации этих мероприятий предполагается участие предприятий агропромышленного комплекса, а также проект предусматривает финансовое стимулирование педагогов, которые занимаются подготовкой будущих кадров для аграрной отрасли. Ну и еще, друзья, о поддержке села расскажу о том, что проекты инициативы «Единой России» помогают развивать сельские поселения Карачаево-Черкесии. Реализация национальных проектов и ключевых направлений народной программы «Единая Россия» от 2021 года, в числе которых и совершенствование и обустройство инфраструктуры сельских поселений, помогли сделать жизнь селян в Карачаево-Черкесии комфортнее и интереснее. Результат – это снижение оттока жителей в города. В последние годы даже в самых отдаленных населенных пунктах республики создаются современные условия для обучения, развития творческих способностей детей, занятий спортом и досуга. Повышается также доступность медицинской помощи. Строятся и ремонтируются медучреждения, детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, молодежные центры. Модернизируется и развивается коммунальная и дорожная инфраструктура. В частности, только в текущем году открылись 3 современные врачебные амбулатории в селе Счастливом, в Джаге и в Новой Джигуте. Построен такой объект и в Костахитагурово. Работы ведутся еще на 11 медицинских объектах в сельской местности. В Правокубанском открылась после капитального ремонта общеобразовательная школа. Началось обновление школы в ауле Малый Зеленчук. Возводится и новая школа в Адыгехабле. А еще завершилось строительство лицея в ауле Хабес. В ПСЖ построили новый корпус Абазинского центральной районной поликлиники. А в Аркеншахаре преобразилась детская школа искусств Насиб. Большое внимание уделяется и обновлению объектов водоснабжения. За последние 5 лет при поддержке «Единой России» проложено свыше 198 водопроводных сетей. Это километров, 197 километров водопроводных сетей это в республике. И они расположены в 22 сельских поселениях. Эта работа продолжится, друзья, как и наш радиоэфир. Еще одна приятная музыкальная пауза и заключительный блок с анонсами мероприятий нас с вами ждет.
1: Пламенный Кавказ, сыны Эльбруса, в гости зовут в Архыз и Домбай, верны векам горского духа. Вас встречает горный Карачай.
2: Привет, я Сухель Багдади. Вы слушаете мою песню на радиостанции КЧРФМ.

0: И гостей с любовью встречай.
1: В прошлом блоке рассказывала о гостях, которые приехали в Карачаево-Черкесию. Это делегаты Всемирного молодежного форума. Ну и не отпускает этот форум участников. Многие поехали по регионам России, чтобы знакомиться с культурой. Мы тоже встречаем гостей. Ну и дорожная тематика у нас всегда актуальна, потому что очень многие нас слушают как раз-таки в транспорте. Вот всем тем, кто прямо сейчас за рулем, либо пассажир, вам большой-большой привет. Пусть ваша поездка пройдет комфортно, ну, в компании с КЧРФМ это всегда здорово, ну, пусть никаких неприятностей не случится, удачно вам добраться и большой привет. Но пока еще одну транспортную новость расскажу. Министерство транспорта России представило новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его показали как раз-таки в экспозиции ведомства на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Знак представляет собой синий квадрат с белой буквой П в центре и графическим изображением семьи с тремя детьми в правом нижнем углу. Такое же изображение будет размещено на дополнительной табличке под основным знаком. Новый знак появится на улицах страны после корректировки.

Сентября реликвию доставили из Никольской обители на греческом острове Андрос по решению настоятеля монастыря архимандрита Дорофея. О предстоящем принесении святыни на Северный Кавказ в июле рассказывал полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Тогда он подчеркнул, что пророк Моисей значим для представителей традиционных конфессий региона, а его 10 заповедей стали основой общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. По предложению Юрия Чайки возможность поклониться святыни решили предоставить представителям всех аврамических религий. Инициативу поддержали религиозные лидеры округа и Русская Православная Церковь. Визит святыни продлится до 21 сентября. Она уже побывала в Махачкале, Грозном, встречают ее во Владикавказе, Нальчике, Пятигорске, Георгиевске, Ставрополе. Ну а в Черкесске святыню будут встречать в 7 утра 20 сентября, это воскресенье. Состоится торжественная служба, которую возглавит архиепископ Пятигорск и черкесский феофилакт. Ну и все это будет проходить в Никольском соборе в Черкесске. Друзья, ну и в преддверии единого дня голосования Центр противодействия экстремизму МВД Покарачаево-Черкесской Республики обратился к жителям региона с важным предупреждением. Не поддавайтесь на провокации, угрозы, шантаж или попытки вовлечь себя в противоправную деятельность. Помните, что участие в незаконных действиях может повлечь уголовную ответственность. Если вы столкнулись с угрозами, попытками вербовки или склонением к совершению противоправных действий, незамедлительно сообщайте об этом сотрудникам полиции или звоните по номеру 102 или 112. Будьте бдительны, действуйте строго в рамках закона. Ну что, друзья, напомню, что уже совсем скоро, через несколько часов, буквально в 8 утра 18 сентября открываются избирательные участки, стартует единый день голосования. 18, 19 и 20 сентября мы будем решать судьбу нашей страны, будем выбирать депутатов Государственной Думы Российской Федерации нового 9-го созыва. Голосуют граждане в возрасте старше 18 лет. Все три дня с 8 до 20.00 участки будут открыты. Их в республике 249, ну и плюс два дополнительных. Один на территории Республиканской клинической больницы, а второй на территории курортного поселка Архыз. Наша радиостанция будет внимательно следить за ходом голосования, и все свежие новости в режиме онлайн будем выдавать в наш эфир. Ну а на сегодня у меня все, о чем я хотела рассказать, озвучено. Всем пожелаю только отличного настроения. Пусть этот день подарит только приятные моменты. Ну и надеюсь, что вы будете оставаться на нашей радиоволне. Мы готовим для вас много всего интересного. И новостные, информационные, публицистические программы. Ну и, конечно, как всегда, хорошая разнообразная музыка. Ваша Анна Гончарова. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 104.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: в Усть-Джигуте 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале на фестивале «Хранители традиций» установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира. Для приготовления блюд использовали более 300 килограммов мяса, свыше 200 килограммов муки, более 150 килограммов курицы, свыше 50 килограммов рыбы и более 20 килограммов дичи. Кроме того, потребовалось более 500 килограммов свежих овощей, свыше 100 килограммов ягод и более 100 килограммов зелени. В создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представители 89 регионов России. От Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера. Ингушетия. Международный благотворительный фонд «Дарим улыбку»

Основанный врачом мира Хасаном Баиевым в Ингушетии на базе Республиканской детской клинической больницы с 20 по 25 сентября проведет благотворительную акцию по оказанию хирургической помощи детям с врожденными аномалиями лица. Планируется прооперировать детей с расщелинами верхней губы, твердого и мягкого неба, а также проконсультировать пациентов с послеожоговыми рубцами. В составе команды врачи мирового уровня из России, Турции, Белоруссии, Италии, Узбекистана, США и Кореи. За годы благотворительных миссий фонда помощь уже получили более 350 детей из России и стран СНГ. Кабардино-Балкария. В Нальчике к концу октября планируют завершить благоустройство территории Парка Победы, расположенного по улице 2-й Таманской дивизии. В ходе первого этапа было уложено более 12 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, созданы главная, центральная и второстепенная аллея, а также аллея героев. В настоящее время на объекте подготавливают основания и укладывают тротуарную плитку. Ведется монтаж деталей для последующей установки осветительного оборудования. Карачаево-Черкесия. Капитальный ремонт транспортной артерии, связывающей горнолыжный курорт Домбай с городом-курортом Тибердой, начался в Карачаево-Черкесии. Этот маршрут ежедневно используют жители республики и тысячи гостей, направляющихся на один из самых известных курортов Карачаево-Черкесии. Обновление дорожного полотна позволит сделать поездку в сторону Домбая более комфортной и безопасной. Северная Осетия. Первый горный стендап-фестиваль пройдет с 18 по 20 сентября на всесезонном арт-курорте «Мамисон» в Северной Осетии. На трехдневном юмористическом фестивале выступят популярные комики и стендаперы Северного Кавказа и Юга России. Юмор-фест не просто соберет звезд кавказского стендапа, но и даст возможность всем гостям курорта попробовать себя у открытого микрофона. Основные мероприятия фестиваля будут проходить на верхней и нижней станциях курорта. Вход на мероприятие фестиваля будет свободным. Ставропольский край. Туристический потенциал Карелии, Донецка, Крыма и других регионов России презентуют в Кисловодске с 17 по 23 сентября в рамках 7-го Всероссийского фестиваля народных художественных промыслов «Заповедный сувенир». Всего в масштабном форуме примут участие представители 30 субъектов страны. Запланирована обширная ярмарочная и деловая программа, пройдут традиционный модный показ и различные мастер-классы. Главная цель фестиваля – продвижение уникальных ремесел и сувенирной продукции. Чечня. На территории торгово-развлекательного центра «Грозный молл» открылся ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Торжественное мероприятие посетил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что новая точка станет крупнейшим предприятием сети на территории Северокавказского федерального округа и создаст более 60 рабочих мест. Конечно же, не обошлось без дегустации продукции. Важно, что меню «Вкусно и точка» на Северном Кавказе отсутствует свинина. Говядина и куриная продукция сертифицированы по международным стандартам халяль. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 5,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Донбайе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в качестве кандидата на должность главы республики провел рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания. Тимрезов поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и обозначили наиболее актуальные вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, но всех объединяет ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном – поддержке участников СВО, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. В ходе встреч Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаево-Черкесии. Добавим, что выборы главы Карачаево-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента республики. В Карачаево-Черкесии открылся Центр общественного наблюдения за голосованием. В дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва общественные наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках, работу средств видеофиксации и соблюдение избирательных прав граждан. Все общественные наблюдатели прошли обучение. Также в Центре будут работать эксперты, сопровождающие избирательный процесс и анализирующие возникающие информационные поводы. При необходимости мониторинговые группы смогут выезжать непосредственно на избирательные участки. После Всемирного фестиваля молодежи 29 иностранных гостей приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встретили гостей в молодежном центре поселка Кавказский. Здесь участники познакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями, пообщались со сверстниками и обменялись опытом.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
2: Красота-то какая! Лепота!
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
8: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7, ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архизе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В ходе визита в Карачаево-Черкесию полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка провел совещание по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Отдельное внимание уделили исполнению поручений президента России Владимира Путина по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, а также их вовлечению в созидательные процессы. Как подчеркнул полпред, доказав способность брать на себя ответственность в самых сложных условиях, участники СВО обладают уникальным управленческим опытом и пониманием реальной потребности общества. Их энергия и патриотизм способны стать мощным драйвером позитивных преобразований в экономике и социальной сфере. Отмечено, что в Карачаево-Черкесии эта работа ведется в тесном взаимодействии с филиалом фонда «Защитники Отечества». Ряд ветеранов СВО уже занимают должности в органах власти республики. Также реализуется комплекс федеральных и региональных мер поддержки, действует единый штаб поддержки военнослужащих и членов их семей. Все вопросы поддержки находятся на личном контроле главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Активисты штаба Комитета семей воинов Отечества по Прикубанскому району передали партию гуманитарной помощи для военнослужащих из Карачаево-Черкесии на передовую. Собрали влажные салфетки, чай, кофе, домашние соленья и сухари. Также вложили в посылки трогательные детские поделки, сделанные ребятами в лагере «Лесной». Помощь собрана в рамках работы Единого республиканского штаба поддержки военнослужащих и их семей, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии. Волонтеры инициативной группы «Сухие супы» «Встанем за наших» из станицы Зеленчукской на постоянной основе готовят сухие супы, каши и другие продукты для участников специальной военной операции. С 2023 года они подготовили и отправили в зону спецоперации более 182 тысяч порций сухих супов. Волонтеры сушат и перерабатывают овощи, мясо, другие продукты, после чего фасуют готовую продукцию и формируют посылки для военнослужащих. В ассортименте харчо, рассольник, щи, гречневые картофельные супы, а также картофель и лапша по-домашнему. Каши, сухари, пастила и сладости. Для приготовления смесь достаточно залить кипятком. В коробки также вкладывают детские рисунки и письма. Сейчас волонтеры готовят по запросу бойцов большую партию каш. Инициативная группа «Сухие супы. Встанем за наших» была создана жительницей станицы Зеленчукской Светланой Бутенко в начале специальной военной операции. В ее состав вошли педагоги, медики, предприниматели, сотрудники органов местного самоуправления и члены их семей. В Ногайском муниципальном районе семьям Ахмата Рашидовича Кувандыкова, Арсена Агалиевича Сыртыланова и Беслана Ателловича Канглиева переданы ордена мужества, присвоенные нашим героям посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Государственные награды семьям вручили заместитель главы администрации Ногайского района Алисан Глибаев и военный комиссар Адыгехабльского и Ногайского районов Эльбрус Артабаев. Добавим, что семьи погибших участников специальной военной операции находятся на сопровождении Фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы сопровождают семьи, оказывают содействие в получении предусмотренных мер поддержки, помогают в решении социальных вопросов. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хурома – обрядовый танец,

0: В Учке Кении 19.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в качестве кандидата на должность главы республики провел рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания. Тимрезов поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и обозначили наиболее актуальные вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, но всех объединяет ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном – поддержке участников СВО, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. В ходе встреч Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаева-Черкесии. Добавим, что выборы главы Карачаева-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента республики. В Карачаево-Черкесии открылся Центр общественного наблюдения за голосованием. В дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва общественные наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках, работу средств видеофиксации и соблюдение избирательных прав граждан. Все общественные наблюдатели прошли обучение. Также в Центре будут работать эксперты, сопровождающие избирательный процесс и анализирующие возникающие информационные поводы. При необходимости мониторинговые группы смогут выезжать непосредственно на избирательные участки. После Всемирного фестиваля молодежи 29 иностранных гостей приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встретили гостей в молодежном центре поселка Кавказский. Здесь участники познакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями, пообщались со сверстниками и обменялись опытом. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Приструнились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архизе 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в качестве кандидата на должность главы республики провел рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания. Тимрезов поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и обозначили наиболее актуальные вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, но всех объединяет ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном – поддержке участников СВО, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. В ходе встреч Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаево-Черкесии. Добавим, что выборы главы Карачаево-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента республики. В Карачаево-Черкесии открылся Центр общественного наблюдения за голосованием. В дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва общественные наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках, работу средств видеофиксации и соблюдение избирательных прав граждан. Все общественные наблюдатели прошли обучение. Также в Центре будут работать эксперты, сопровождающие избирательный процесс и анализирующие возникающие информационные поводы. При необходимости мониторинговые группы смогут выезжать непосредственно на избирательные участки. После Всемирного фестиваля молодежи 29 иностранных гостей приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встретили гостей в молодежном центре поселка Кавказский. Здесь участники познакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями. Пообщались со сверстниками и обменялись опытом.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан. Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Карачаевске 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале на фестивале «Хранители традиций» установили мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе представили 305 блюд, объединяющих кулинарные традиции более 200 народов мира. Для приготовления блюд использовали более 300 килограммов мяса, свыше 200 килограммов муки, более 150 килограммов курицы, свыше 50 килограммов рыбы и более 20 килограммов дичи. Кроме того, потребовалось более 500 килограммов свежих овощей, свыше 100 килограммов ягод и более 100 килограммов зелени. В создании рекордного стола приняли участие 117 поваров и представители 89 регионов России. От Кавказа до Дальнего Востока и Крайнего Севера. Ингушетия. Международный благотворительный фонд «Дарим улыбку», основанный врачом мира Хасаном Баиевым в Ингушетии на базе Республиканской детской клинической больницы, с 20 по 25 сентября проведет благотворительную акцию по оказанию хирургической помощи детям с врожденными аномалиями лица. Планируется прооперировать детей с расщелинами верхней губы, твердого и мягкого неба, а также проконсультировать пациентов с послеожоговыми рубцами. В составе команды врачи мирового уровня из России, Турции, Белоруссии, Италии, Узбекистана, США и Кореи. За годы благотворительных миссий фонда помощь уже получили более 350 детей из России и стран СНГ. Кабардино-Балкария. В Нальчике к концу октября планируют завершить благоустройство территории Парка Победы, расположенного по улице 2-й Таманской дивизии. В ходе первого этапа было уложено более 12 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, созданы главная, центральная и второстепенная аллея, а также аллея героев. В настоящее время на объекте подготавливают основания и укладывают тротуарную плитку. Ведется монтаж деталей для последующей установки осветительного оборудования. Карачаево-Черкесия. Капитальный ремонт транспортной артерии, связывающей горнолыжный курорт Домбай с городом-курортом Тибердой, начался в Карачаево-Черкесии. Этот маршрут ежедневно используют жители республики и тысячи гостей, направляющихся на один из самых известных курортов Карачаево-Черкесии. Обновление дорожного полотна позволит сделать поездку в сторону Домбая более комфортной и безопасной. Северная Осетия. Первый горный стендап-фестиваль пройдет с 18 по 20 сентября на всесезонном арт-курорте Мамисон в Северной Осетии. На трехдневном юмористическом фестивале выступят популярные комики и стендаперы Северного Кавказа и Юга России. Юморфест не просто соберет звезд кавказского стендапа, но и даст возможность всем гостям курорта попробовать себя у открытого микрофона. Основные мероприятия фестиваля будут проходить на верхней и нижней станциях курорта. Вход на мероприятие фестиваля будет свободным. Ставропольский край. Туристический потенциал Карелии, Донецка, Крыма и других регионов России презентуют в Кисловодске с 17 по 23 сентября в рамках 7-го Всероссийского фестиваля народных художественных промыслов «Заповедный сувенир». Всего в масштабном форуме примут участие представители 30 субъектов страны. Запланирована обширная ярмарочная и деловая программа, пройдут традиционный модный показ и различные мастер-классы. Главная цель фестиваля – продвижение уникальных ремесел и сувенирной продукции. Чечня. На территории торгово-развлекательного центра «Грозный молл» открылся ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Торжественное мероприятие посетил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что новая точка станет крупнейшим предприятием сети на территории Северокавказского федерального округа и создаст более 60 рабочих мест. Конечно же, не обошлось без дегустации продукции. Важно, что меню «Вкусно и точка» на Северном Кавказе отсутствует свинина. Говядина и куриная продукция сертифицированы по международным стандартам халяль. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей. Плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему. Да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также «Удж» традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга апычас. Танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: Учкекене 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в качестве кандидата на должность главы республики провел рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания. Тимрезов поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»

0: за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и обозначили наиболее актуальные вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, но всех объединяет ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном – поддержке участников СВО, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. В ходе встречи Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаево-Черкесии. Добавим, что выборы главы Карачаево-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента республики. В Карачаево-Черкесии открылся Центр общественного наблюдения за голосованием. В дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва общественные наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках, работу средств видеофиксации и соблюдение избирательных прав граждан. Все общественные наблюдатели прошли обучение. Также в центре будут работать эксперты, сопровождающие избирательный процесс и анализирующие возникающие информационные поводы. При необходимости мониторинговые группы смогут выезжать непосредственно на избирательные участки. После Всемирного фестиваля молодежи 29 иностранных гостей приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встретили гостей в молодежном центре поселка Кавказки. Здесь участники познакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями, пообщались со сверстниками и обменялись опытом.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: забрала.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телеграмная служба в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Мира и дружбы очаг. Село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. Готовы к сделке по биометрии. Как защитить имущественные права граждан? Сняли строгие костюмы. В Черкесске прошла спартакиада государственных и муниципальных служащих. Путь к совершенству. По итогам отборочного первенства по художественной гимнастике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: атака.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 18 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 13 градусов, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно и небольшой дождь. В Домбае плюс 7 ночью, днем до плюс 16, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 18, облачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Учкикене «Три ночи».
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в качестве кандидата на должность главы республики провел рабочие встречи с фракциями политических партий Народного собрания. Тимрезов поблагодарил представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» за ответственную работу, активное участие в жизни республики и вклад в решение вопросов, которые волнуют земляков. Депутаты рассказали о проделанной работе и обозначили наиболее актуальные вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Председатель Народного собрания Александр Иванов подчеркнул, что в парламенте могут быть разные политические взгляды, но всех объединяет ответственность за развитие нашего региона и благополучие его жителей. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важно, что депутаты разных фракций умеют работать одной командой там, где речь идет о главном – поддержке участников СВО, укреплении социальной сферы, развитии экономики, здравоохранения, образования, инфраструктуры. Именно такой подход позволяет парламенту эффективно работать в интересах жителей. В ходе встреч Тимрезов и законодатели обсудили общее видение дальнейшего развития Карачаева-Черкесии. Добавим, что выборы главы Карачаева-Черкесии состоятся в единый день голосования 20 сентября на очередном 27-м торжественном пленарном заседании Народного собрания парламента республики. В Карачаево-Черкесии открылся Центр общественного наблюдения за голосованием. В дни выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва общественные наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках, работу средств видеофиксации и соблюдение избирательных прав граждан. Все общественные наблюдатели прошли обучение. Также в Центре будут работать эксперты, сопровождающие избирательный процесс и анализирующие возникающие информационные поводы. При необходимости мониторинговые группы смогут выезжать непосредственно на избирательные участки. После Всемирного фестиваля молодежи 29 иностранных гостей приехали в Карачаево-Черкесию, чтобы познакомиться с культурой, традициями и особенностями нашего региона. Встретили гостей в молодежном центре поселка Кавказский. Здесь участники познакомились с историей региона, молодежной политикой и казачьими традициями, пообщались со сверстниками и обменялись опытом.
2: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.